0: Zuidoost-Limburg, goedenavond. Dit is Sport FM Continu. I love the 90s.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –